0: 稳地站在第一名。好的，接下来我们要有请的是今天的最后一位歌手，来，有请。
1: 我们是不是幸运呢？今天来到最后一位歌手呢，我们来有请俄罗斯的 Bogdan。 Hello Bogdan。 So you only have one choice. This one is your destined. 是马来西亚阿姆沙的礼物。
2: Alright, this is my gift for you. Mm-hmm. Alright.
1: What is this?
2: So, this is a purse.
1: A purse. Yeah. 那这个布也是特别的布，我知道。
2: Batik.
1: Batik. Yes. 就是你们传统的一个布料。A traditional, a Malaysian cloth.
3: It's beautiful.
2: Thank you so much.
1: 那接下来有请 Bogdan 为我们带来我们今天晚上最后的演出。
4: У меня есть маленькая шкатулка. Внутри нее спрятаны истории России. Внутри шкатулки сад, ручей и серебристый лунный свет. Настоящая любовь, богатая история и великолепная культура. Кто-то нарисовал эти истории, а я хочу петь эти истории в ночи. На шелковом пути вечерний ветер нежен. Есть песня под названием «Подмосковные вечера».

0: 审和国际大众评审做好准备，来吧，请打分。
1: Russian singer Bogdan, he sang one of my favorite songs.
0: 打分完毕，请锁分。
2: Богдан, спасибо большое вам за выбор именно этой песни, потому что эта песня популярна не только в России, но и во многих странах, и в частности в Китае. Для меня очень спасибо большое.
3: Спасибо.
0: 这首歌曲可以说是闻名世界，有很多很多种各个国家语言的版本，尤其是对于中国观众、中国人民来说，这也是我们最熟悉的俄罗斯歌曲之一，对不对？我们请我们现场廖昌永老师给我们唱几句，好不好？